0: Джигань. Джигань.
1: Ого, кубья кумпади.
2: А мне надо к вам это Флавия Мавадь.
3: Флаш-лав.